Твои расхистанные нервы, твои заплаканные в очи, ночи мучки, углядаешься удалеченью, а я с ним. Не бы все только деле сегодняшнего дню, бо это день опошний. И ты так мило усмехаешься, самой себе подобаешься такою, как есть. Слушание ненависти, злость у свету и у всех его складников недосконалых. У моих словах алых ты и есть Бог. Вот и все, что я зразуметь смог, а что не смог, это все тысячи житцев, слова, уздыхал, солнц. И все они такие незначные, небачные, непотребные. Я ими просто гребую. Я не зважал на их уже сотни разов. Я гэтак могу и знов, и знов, и знов, и знов, и знов. Для меня это просто механизмы, бо страдать житёвым мазохизмом не мой шлях. Я не маю такого фетишу. Пробач, милая, але я еще крыху посвечу.

всем постам. Приказ центра. Акцию на площади Победы начинаем ровно в 17:00.

тихий вечер. Спускается и Питер, робится як склеп. Волоцужный пес только лапу вытер об мой несмачный хлеб. Мне тут не спится, тут спится не выходит. Моя зигзица за и гора выходит. Час спыниться, сумбоком не выходит. От

клетка. Город вы звером отрушены зарой. А я в рулетку гуляю с револьвером, гребаный герой. Варьятею я от образы кровной сгубил надею, с надеждою

0: była z Bieloruszczyny, Andrejem Hadanowiczem, pieśnia czeska barda i poety Jaromira Nachawicy u wykonaniu Zmitra Wajciuszkiewicza. Słuchajcie, Białoruskie Transgraniczne Radio Racja, przy mikrofonie Mikola Wawroniuka. Nasze godzinniki u studiu Białostoku pokazują 6 godzin 9 chwilin, to polski czas, a u Białorusi na godzinę później. Z ust propagandystów do innych przedstawników reżimu Łukaszenki wciąż częściej uczyć krytyka spadczyny Wielka Kniastwa Litewskiego i Rzeczy Pospolitej. Komentar pro to, jak u dzisiejszej Białorusi przepisują się historię i na kogo teraz orientują się ulady u Mińsku, prouczyć pod koniec pierwszej godziny naszego granicznego informacyjno-muzycznego wypusku. A już teraz zaczynajmy tut i teraz, a konkretnie z Ukrainy. A sytuacja składana, tam masowane ataki dronów i rakiet, powietrzne trwogi, praktycznie z końca grudnia, każdy dzień, i nie ma takiej części Ukrainy, kudy te rakiety i bezpilotniki nie dolatali. Po kilka razy na dzień trzeba spuszczać się u bomba сховища, каже білорус, який постійно живе в українській столиці, Тимофій Кахнович.
1: Та ні, в укритті, в принципі, ну як, ночі тільки от спим там в нижнім цоколі, а у нас как бы дома есть. А так, в принципе, очень все, конечно, сложно. Это еще с конца августа началось. Дети вот в школу пошли постоянно в укрытиях. И вообще, конечно, сложновато, потому что перестали работать торговые центры, там магазины закрываются, заправки после прилетов закрываются. То есть очень сложно спрогнозировать свой какой-то график там, что-то купить. Вон там буквально там жена не могла 10 дней купить ребенку там кроссовки, потому что приедет тревога и все закрывается. То есть, и, ну, естественно, это все длится непонятно сколько, там сложно спрогнозировать, спланировать всякие действия. Ну, то есть реально в бытовом плане достаточно напряженно и неудобно и так далее. То есть это только вот такие мелочи. Более того, это же над головой все летает и сбивает.
2: Коли казать про агульную ситуацию с безпекой вокруг вас, то изменился характер прилетов, поветренных тревог за опошний час?
1: Ну да, конечно. То есть если раньше это все происходило в основном ночью, там и там к часам 8-9 уже успокаивалось, и днем ничего не было, то сейчас это 24/7 происходит. То есть как бы не прям там, как сказать, там не шквал ракеты этих дронов, но тем не менее запускают там по 2, по 3, по 5. И это все кружится, на нервы действует. Наши, естественно, пытаются сбивать. Тяжеловато.
2: Зараз початок осеннего сезона, то есть отчувается наближение холодов, максимальных проблем со светлом, отеплением у городе, где вы живете?
1: Да не, ну пока, слава богу. В принципе, свет так, может быть, нет, больше там на ремонтные какие-то работы отключают. Не, слава богу, пока более-менее. Да и у нас вот даже буквально сегодня там градусов 25, еще достаточно тепло, солнечно. Вот со следующей недели уже погода ухудшится вроде как по прогнозам. Но пока что вот как бы, слава богу, все, электричество есть. Достаточно тепло и на улице.
2: Есть сирот вашего сиродия ажиотаж? Я закупаюсь продукты первой необходимости, уже мужа палево, генераторы?
1: Да, однозначно все. Да ну, генераторы это еще из прошлых годов, кто там сейчас многие попоставили эти инвертора, аккумуляторы, то есть для того, чтобы накапливать электроэнергию и потом в случае отключения, ну, подпитываться от аккумуляторов. И что касается продуктов питания, то тоже, в принципе, вот все знакомые, вот, ну, все, вот просто все подзакупили, чтобы было, знаете, я не знаю, как бы это было в советские годы, там перестройки 90-е, когда были какие-то мешки с крупами, там с сахаром, То есть примерно та же самая картина. Ну, в магазинах, в принципе, конечно, более-менее все есть, но какой-то НЗ, такой запас, все поделали, это 100%. Потому что были и прилеты, ну, и продолжаются прилеты эти на склады. То есть то одно там пропадает, ну, что-то такое скоропортящееся, типа как яйца там. Ну, то есть многих продуктов, не хватает, бывают перебои после прилетов. Поэтому, в принципе, в общем-то, запасы делают и знакомые, друзья, близкие, все вокруг.
2: Что особисто для вас зараз является самой складанной побытовой проблемой в Украине, до якой вы не можете призвычаиться вось уже которую осень?
1: Не, такого нету, как говорят, не дождетесь, привыкаем ко всему. Вот, ну, может быть, это, конечно, там и не смешно на самом деле, но реально привыкаем. Вот, и какие-то и запасы, и подстраиваемся под выключение света. Ну, прям такого, чего-то такого не... Ну, нету такого прям критического. Все равно, ну, есть у нас и бензин, и дизель на заправках, и, ну, и, слава богу, со светом пока еще более-менее. То есть, ну, не, пока тримаемся.
0: Говорю, Тимофей Кахнович, белорус, який постоянно проживає у Києві у весь воєнний час. Тему України і ситуації у цій країні, яка вже більше за 1600 днів обороняється від російської агресії. Протягнемо ще про пару хвилин, поговоримо з українським політологом про ситуацію і, може, поспробуємо спрогнозувати хоча б недалекою будучині, як буде розвиватися ситуація в Україні.
3: Радіо Рація.

0: бывший сакратар ЦК Коммунистычной партии Беларуси Сергей Сыранков называет Полночную Корею краиной переможного социализма и прикладом для Беларуси. И он так само говорит про необходимость одинства думок и связывает его с махчимостью выратовать свет от глобального апокалипсису. Ранее Александр Лукашенко разом со своей пресс-сакратаркой Натальей Эсман обмерковывал модель керования Коммунистической партии Китая. Так поступово складывается целая картина. Спочатку громадству кажут, вам погрожают. Потом, что ваша соправдная история зусім не тая, якую вы небыта ведали. И, наконец, вам потребная моцная и жорсткая держава, якая оборонить вас от этой погрозы. Менавіта так працуя режим Лукашенки ды яго пропагандистская машина. Яна Запольская, Белорусская радио РАЦЕ.
1: Комментар РАЦЕ. We'll be right back.

0: Тут живе Беларусь.
1: Россия погрожает взмахнуть удары по Киеву после атака украинских беспилотников на Москву. И про это больше скажет Анна Шайковская у новинах. А новини у нас уже праз 4 хвилины. Ровно о 7 године в Польше, о 8 године в Беларуси.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, у Польши 7.
3: Россия погрожает возвратить удары по Киеву после напада на Москву. Правооборонцы свертаются до былых политвязнев с закликом досылать желтые бирки и доведки об вызволении. Таймницы старожитных рукописов на конференцию Супраси.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Министерство обороны России погрожает возместить удары по Киеву. Небыто у отказ на атаку збройных сил Украины на громадянскую инфраструктуру. Российские войски возместят удары по военных объектах у Киеве. Министерство обороны России так само ствержает, что украинские напады на Москву небыто провалился, поведомляет ТАСС со спосылкой на российское военное ведомство. Россия протягивает полномасштабную войну супрать Украины, распочатую в 2022 году. В осенью российские войски традиционно узмацняют удары по украинской энергетичной иншей инфраструктуре. А в опошние тыдни Киев регулярно подвергается атакам с выкористанием ударных беспилотников и баллистичных ракет. Репрессии в Беларуси. Правооборонцы звертаются до былых политвязнев с закликом досылать желтые бирки и доведки об вызволении. Как отзначает правооборонческий центр «Весна», махшоты фото под арештом стали особным керунком фотоздымки. С 2020 года праз такую фотосессию прошли сотни тысяч белорусов и белорусок, затриманных поводле политичных причин. Цитата. «Гэтые махшоты – каштовные документы памяти, якія зафиксовали эмоции и стан человека за кратами. Для некоторых с политвязням гэта один фотоздымок за 5 годов жыцця». Читаем на сайте правооборончага центру «Вясна». Обмежаванне на наведванне лясоў. У 98 районах Беларуси со 118 дозволено свободное наведывание лесов. Про это свідчит интерактивная карта на сайте Министерства лесной господарки. У 20 районах дзейнічаюць обмежаванні, при яких у лесы нельга заезжать на автомобили и разводить там вогнище, але доступные пешие прогулки, сбор ягод и грибов. Заборона на наведывание лесов не уводилась нигде. Подляшша. У Супрасі прайшла міжнародная навуковая конференция «Спадчына православной церкви у давняй и сучасной Речи Посполитой», где одной из центральных тем стало доследование старожитных рукописов и помнікаў кніжнай письменности. Сярод выступоўцаў профессор Сергей Тимчынас з Вільні, які презентаваў доклад, прысвечаны Миколаю з Гратаферраты, як крыніцы кіевских вестак про перанос реліквіяў Святого Миколая у бары. Каша Сергій Тимчынас.
4: Знайшлася магчымасць ідэнтыфікаваць той шлях, як потрапіў гэтэт тэкст з Італіі до Київської Русі. Адбылося падчас Константинопольського церковного собору, який проходзіў у Константинополі у 1089 годзе.
3: З дакладам церковнославянскі варшаўскі хронограф Боз 83 станведаў і перспектывы даследаванняў таксама выступіў Радзівон Колас. Навуковец закрануў вострае пытанне аб тым, ці варта праводзіць рэстытуцыю старажытных беларускіх рукапісаў у сучасную Беларусь і патлумачыў, чаму сёння гэта робіцца немэтазгодным.
5: Сёння ў Беларусі няма умоваў для захавання такіх каштоўных і вартых здабыткаў. Даваць сёння гэтаму рэжыму, які ўсё прадасі альбо заганьбіць, і гэта ўсё згніе, вельмі, вельмі небяспечна. Але безумоўна я ўпэўнены, што праз пэўны час гэтае пытанне паўстане, і ўжо тады няхай дэмакратычная Беларусь пра гэта будзе размаўляць.
3: Трохдзённая міжнародная навуковая канферэнцыя «Спадчына праваслаўнай царквы ў даўняй і сучаснай Рэчы Паспалітай» у Супрасі сабрала дзясяткі гісторыкаў, тэолагаў і мовазнаўцаў з розных краін. Вынікам плённых абмеркаванняў стане выданне адмысловага зборніка дакладаў і навуковых працаў у рэцэнзаваным часопісе «Летапісы Супрацкай акадэміі». Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Погода сегодня в день в белорусско-польском помежье. Навод синоптики обещают довольно много солнца, але под вечер чакаются дожди и махчимые практично опадки у любым месте белорусско-польского помежья. Атмосферный тиск целый день у межах нормы, ветер заходний, полночно-заходний 4-5 метров на секунду, порывах до 11-12 метров на секунду, а температура днем 15-16 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрінь.
0: Високая.
1: Яноподляшський.
0: 99,2 FM.
2: Соколка, Берестовица, Бельск, Гайнюка, Сапоцкий, Скидаль, 98,1 FM. А наши координаты в интернете racia.com. 23 хвилини застаются до 8 години в Польше, до 9 години у Беларуси. В Белостоцком хабе «Новая земля» отбылась встреча с представниками Незалежного профсоюза белорусов Польши «Едность». Сябры организации мкнутся объединять релякантов и мигрантов для супольной обороны своих працовных и социальных правов. Со старшинем профсоюза Миколаем Минковым поразмовлял Василь Кроква.
3: В угле, как народилась эта идея? Ну, как бы профсоюзы для Польши – это такая тема вельми важная. Тут, сгадаем, и солидарность профсоюзы вырашили шмат яких державных навод пытанняў. А ваша идея, она повставала откуль? Вы были долучены ранее до профсоюзного руху в Беларуси?
4: Так, у Беларуси я являлся членом профсоюза радиоэлектронной промысловости РЭП по Гомельской области. И тому эта тема для меня знакомая, мне знакомы проблемы працовных, проблемы людей. И так само так, то, что у Польши профсоюзная деятельность вельми развита, и в свой час она вельми добре зробила справу для вогуле для державы, то это натолкнуло на такую идею, что белорусам тут у замежи есть все махчимости, ну, только жадание потребно, как мы створили свою организацию моцную, якая могла бы и вырашать проблемы белорусов, и допомагать своим членам, и белорусам тут в замежи.
3: А на каком этапе уже праца? Вы уже зарегистрировались, у вас уже есть сябры профсоюза?
4: Так, мы зарегистрировались, але мы, ну, не маем такой особной юридичной особы польской, бо, ну, это на самом деле вельми тяжко свое особистое. Мы являемся часткой профсоюза Конфедерации працы польского. И как, ну, филия такая, у них такая система, конфедерация профсоюзов, то есть в этом профсоюзе в складе шмат разных профсоюзов, ну, меньших. И мы являемся часткой этого профсоюза, а имеем так само свою, ну, незалежность и особовость. Ну, такие подобные профсоюзы есть и у украинцев тут, у Польши.
3: А ваши сябры, это кто и в каких городах у вас уже некие ячейки есть?
4: Ну так, у нас уже есть сябры нашего профсоюза, которые являются членами профсоюза. Это у Варшаве, у Белостоку и у Познани. И у Гданьску еще один человек. Ну, по колькости не шмат, але, ну, разумеете ситуацию, у Беларуси профсоюзы это были, на самом деле, такие державные организации, которые не допомагали людям, а наоборот, как бы, больше, ну, больше бутафорские, то есть от них не было никакого...
3: Вы имеете на увазе державные профсоюзы?
4: Державные, конечно. Я кажу про державные, бо амаль усе белорусы были, кто працавал, все были в профсоюзах. И как бы у человека отклалось в голове, что профсоюз – это такая организация, которая, ну, амаль никакой функции не выполняет, ну, тех, которые повинны. Так что у нас, как бы, ну, колькость невеликая, але уже есть те, кто уже дейничают и удельничают.
3: А як вы бачите свою працу? Ось, яким чином вы будете оборонять правы белорусов, которые тут працуют? Это юридично? Як это?
4: Ну, глядите, мы оказываем консультации по справах, связанные с працедавцами, взаимоотношения с працедавцами. Так само, коли есть уже такие потребная допомога, больше юридичная, у нас есть юристы в профсоюзе, которые могут подготовить скаргу у той же ПИП, и написать у ЗУС, и так само скласти позов у суд працовный. То есть такая может быть допомога. Так само мы пишем от организации, ось петицию отправили у Сейм по проблемам белорусов, узняли эту проблему. Так само писали листы у разных установок с банковскими службами, связывались на конт этой дискриминации в банковском секторе, там, где, ну, ведаете, что проблему белорусов с отриманием рахунков. Ось эту поднимали тему. Ну і так само гэтую тэму довгіх тэрмінаў па легалізацыі. Мы так само писали і у жонт іншаземцаў, і да жэшніка праў абывацельскіх польскага. Вось, то есть такая вось дзейнасць пакуль ідзе ў нас у гэтым кірунку па падняццю пытанняў праблемаў беларусаў у інстанцыях. Ну і вось кансультацыі ў працоўным заканадаўстве, з праблемамі з працадаўцамі ў людзей.
3: А што вы плануеце стварыць у Беластоку? Беластоку сапраўды вялікая дыаспара. І што тут будзе, ячэйка нейкая, ці што можа быць?
4: Ну, глядзіце, на сёння мы просто запрашаем людзей далучацца да наш ячэйкі і асобныя нейкія структурныя аддзяленні. Можна рабіць будзе, калі будзе вялікая колькасць, будзе гэта мець сэнс. На сёння пакуль просто запрашаем людзей, каб яны таксама прымалі ўдзел, далучаліся, становіліся чальцамі профсаюза, таксама, калі ў каго ёсць праблемы, пускай звяртаюцца, пішуць нам. Наши контакты будут тут у хабе застануться. Ну, будем працювать с людьми, допомагать.
2: Миколай Минков, старшиня профсоюза белорусов у Польши. Єдность заохочивает долучаться до шерага у этого профсоюза, бо боронить свои правы значно эффективнее и коллективно, и с допомогой и официальной институции.

Светлана Тихановская отправилась в Нью-Йорк на Генассамблею Организации Объединенных Наций про план и мэты поездки подробязней, скажу Анна Шайковская, в ближайших новинах на Белорусском радио «Рация». В этом выпуску почуем так само про то, коли обвестять лауреатов премии «Гедройца», то бок новина с галины литературы. А новини у нас уже праз 5 хвилин, столько застается до 8 години в Польше, до 9 години в Беларуси.

0: Гэта была перадача «Штосьці не так». Тыдзень прожылі, дзякуй Богу.
1: Што-то не так!
2: Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі та за межамі.
1: Што-то не так!
3: Валюту лопатой грабе, кто понавешал повсюль БЧБ, кто нашим гражданам каждый день в рот

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 11-я година в Беларуси, 10-я в Польше.
3: Россия погрожает узмацнить удары по Киеве после напада на Москву. Тихановская отправилась в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН. Православные верники вспоминают родство Пресвятой Богородицы.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Министерство обороны России погрожает узмацнить удары по Киеве, нібито в отказ на атаку збройних сил Украины на громадянскую инфраструктуру. Российские войска узмацняют удары по военных объектах у Киеве. Министерство обороны России так само стверджает, что украинские напады на Москву нібито провалились, поведомляет ТАСС со спосылкой на российское военное ведомство. Россия протягивает полномасштабную войну супраць Украины, распочатую в 2022 годе. В осенью российские войски традиционно взмацняют удары по украинской энергетичной да иншей инфраструктуре, а у апошнія тыдні Киев регулярно подвергается атакам с выкарыстанням ударных беспилотников и баллистичных ракет. Светлана Тихановская отправилась в Нью-Йорк. Демократичная лидерка Беларуси примет удел у мероприемствах Генеральной Ассамблеи ООН. Про это она поведомила в своем телеграм-канале. Вядома, что 21 вересня на полях тыдня высокого узроўню у Генеральной Ассамблеи ООН пройдзе министерская встреча, присвеченная погрозе, якую Беларусь представляет для региональной и международной безпеки. Ее проведут Евразвяз и Латвия совместно с Эстонией, Ирландией, Литвой, Польшей, Швецией и Украиной. Сярод іншага удзельники абмяркуюць применение транснациональных репрессий супраць громадян Беларуси за мяжой. В рамках гэтай падзеі адбудзецца брыфінг Тихановскай. Репрессии в Беларуси. Лукашенко не ведет стратегично глубокую гульню, однако демонстрирует прагматичные навыки торгу. Тому полное вызволение всех политвязнев может стать реальностью только в обмен на буйные заступки с боку Захаду в экономичной сфере, меркует белорусский юрист и политик, кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года, сябра координационной рады Олесь Михалевич.
4: И сказать, что гульня у режима вельми продумана, я бы не сказал. З іншага боку, Лукашенко готовы продаваць нейкія важныя пытанні, як, напрыклад, вызваленне ўсіх палітвязняў за вельмі, вельмі вялікія эканамічныя саступкі, за зняцё санкцый з боку Еўрапейскага саюза, за тое, каб стаць рукапаціскальным для ўсяго цывілізаванага свету. Ці гэта магчыма? На мой погляд, гэта немагчыма.
3: Чарговая група з 25 палітвязняў выйшла на волю 16 верасня у выніку складаных прамых перамоваў паміж владами Беларуси и спецпосланником президента США по Беларуси Джоном Коулом. Сярод вызваленных опынулись знаковые для белорусской супольности фигуры, стваральник крамы «Символь Бай» Павел Беловоз, медиа-менеджер Андрей Александров, экспертка Татьяна Кузина, а так сама музыки гурта «Турбэнд» Евген Бурло и Візьміце Галавач. У Беларуси растет колькасть шпитализации с вострыми респираторными вирусными инфекциями. Причем фиксуются тяжкие респираторные инфекции, которые перерастают у пневмонии, мают место и так званые атиповые узбуджальники. Про это проинформовали в Минской городской клиничной инфекционной больнице. Рост захворвания уступал с початком навучального года. Грипы покуль не регистрируют. Сезон начнется позднее. 21 вересня православные верники вспоминают родство Пресвятой Богородицы. Вельми урочисто отзначается свято у Бельску под Ляским, где находится и церква у гонар нараджения Девы Марии, у якой проходят головные городские святкованні. Бельск под Ляски вельми связаны с Богородицей, а история про Чистинской церкви сягая 11-го стагодзя. Поводы историков уже у 11-м стагодзе у Бельску под Ляским была прачысцінская царква, а цяперашняя царква была пабудаваная ў 15-м стагоддзі. Перабудаваная ў канцы 17-га, пачатку 18-га стагоддзяў. У бельскіх школах з дадатковым навучаннем беларускай мовы, якія ў суседстве царквы ёсць традыцыя, што ў дзень свята вучні прымаюць удзел у багаслужбе. Рацтво Прасвятой Багародзіцы – гэта храмавае свята таксама ў гарадку Рагачах ды Крынках. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 14 до 16 цяпла, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск набліжаецца да нормы. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння на календары 21 верасня. Добрага дня, добрага настрою, нягледзячы ні на што, зычыць усім беларускай радыё рацыі ды Алесь Дубавец, да таго ж дзякую за тое, што трымаеце акурат нашыя хвалі. Ну і запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут антитела, таксама Юту, Гару, Род Стюарт ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Морданя. Як заўжды, ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Ну а потым даведаецеся, калі не ведалі, якія дні тыдня ідэальна падыходзяць, ну каб спаць было больш карысна. Панядзелак, на жаль, не падыходзіць.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Электрычные гитары на хвалях белорусского радио рация. Знакомитые гитары можно включать у розетку. Але я обещал не про это вам рассказать, а про то, коли можно спать должей. Сдается. Ну, простое питание. Коли есть такая махчимость, коли есть такое жадание, вот тады и можно. Мне так подается. Бо организм небыто подказывает. Але тут люди кажут про то, что мы с вами в пэўным сэнсе, конечно, профукали. Маю на увазе выходные. Додатковый сон на выходных может быть злучаны со снижением рызыки гипертонии. Может быть злучаны, а может быть не злучаны. Вот так скажу. Новое доследование показало, насколько даўжэй можно спать у выходные, и про это все поведомляет портал Prevention. Коли что, коли ласка, все претензии туды. Доследчики супоставили протяглость сну у працоўные и выходные дни с частотой подвышенного тиску. По даденных доследчиков из медицинского колледжа Университета Кореи, додатковая година и 26 хвилин, ну, то бок амаль полторы гадзіны сну, вядома ж, у выходныя, былі звязаныя з прыкладна на 9% меншай верагоднасцю гіпертаніі. Асабліва выяўленая гэтая сувязь была ў людзей з маларухомым ладам жыцця. Ну, то бок у нас з вамі, шаноўныя. Падчас паўнавартаснага сну тиск и пульс, звычайно, ну, поменьшаются, что допомагает сердечно-сосудистой системе обновиться. Сталое недосыпание, наоборот, может подтримливать подвышенную нагрузку на организм и ускладнять контроль тиску. Доследчики меркуют, что махчимость додатково спать у выходные допомагает компенсовать недохоп сну у будни. Специалисты не раят специально недосыпать у будни с разликом на отсыпание у выходные. Для здоровья больше важны регулярный полновартостный сон на протягу усяго тыдня. Так само рекомендуется больше рухаться, вядома ж, правильно харчаваться, куды ж без этого, обмежовывать соль, цукор так само, и сочить за артериальным тиском. Ну, и тады все будет добро, бачите. Коротей кажут, что тут такая, бачите, информация, ну, сдается, година 26 хвилин, сдается нормально, але, я уверен, что будут люди, которые будут с этим спрачаться, будут сказать, а як же, что все же рекомендуют у одной той самый час кластися, у той самый час подниматься, и так далее. Я не ведаю, портал Prevention. Усе претензии, калиласка, туды.

0: выезжаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
2: Вроде какой его там похоронили. Это поэта древнего.
3: Овидия.
2: Да. Я там последний раз в детстве на лыжах катался.
4: Доброй раніцы, шановныя слухачы. Калі вы не здагадаліся, то апынуліся мы ў Кажан-гарадку, дзе па адной з версій гісторыкаў спачывае цела старажытнага паэта Авідія, якога Аўгуст Цэзар саслаў сюды падалей двара і сваёй дачкі. Будучы ў Кажан-гарадку, нельга мінуць амаль 200-гадовую блакітную царкву, унутры якой мы знайшлі уніяцкія, каталіцкія і праваслаўныя іконы. Як тлумачыць мясцовы святар айцец Дзмітры, царкву пачалі будаваць у 1813 годзе, калі на нашых землях яшчэ была Уния.
5: Строился этот храм как униатский. Уния распадается, и уже прошел год 1817, год освящения как бы официально этой церкви. Значит, встает вопрос насчет этих скульптур убрать. Кажан-гарадчуки, которые их сами резали, сказали, мы убирать не будем, потому что мы их сами резали. Хотите, не хотите, но их убирать не будем. И они такие остались. Вот, только уже что доделали иконостас. А также, получается, как униатск, у них такие, как притворчики. Вот, получается, от унии осталась вот эта икона, тоже это писано этим Кажан-гарадчуком. Вот этот вот крест.
6: Крест,
5: распятие. Угу. Вот, и то, получается, Божья Матерь с той стороны, вот это униатская. Получается, что дальше? Ну вот если я сказал вам, что в 1818 году ее освящали, но нету никакой летописи, что на этом месте было раньше. Только знают, известно, что тут могильник, что на этом месте вырезано было все поселение жителей Кажан-гарадка. Вот. Есть такое, что как будто татары тут были, когда, потому что есть тут называемый Майдан, где они стояли, эти татары до сих пор там находят и эти их копейки, и эту их там посуду, там то-то-то. И так вот и до сих пор и называется оно Майдан, потому что там песок. Uh-huh. Вот как им нравится такая местность. Только вот они там, у них стояли их, так скажем, отряд, или как поселение их там было. И вот говорят, что на этом месте они вырезали все это поселение. И потом уже, когда с Пинска казаки окружили этих татар, взяли их в плен, и вот они как бы это... Где они вырезали, наносили, тут сделали такой, как бы, могильник, сделали как кладбище такое. Другое есть, что это 1812 года, война с французами, что пленные французы сюда наносили. Но опять же, если бы в 1812 году не наносили, то грунт, вот сейчас брали у нас на той неделе, приезжала машина специально, брала тут грунт, то грунт бы так не слежался бы за это время. Mm-hmm. Потому что это было до 1812 года, и тут, значит, что-то стояло. Потому что вот икона храмовая, вот эта икона Николая Чудотворца, с обратной стороны на ней написано, что она построена в 1730 году. Есть предположение, что вот эта икона была перенесена с того храма, который здесь находился. Что там было за храм? Ну, если икона такая большая, значит, тоже был в честь Николая Чудотворца. И вот когда ставили и забор, и когда колонку пробивали, и крест, что очень много останков находим тут вокруг. За советским часом тут было как? Тут служил на протяжении 40 лет фронтовик. Он после фронта, он орденоносец, он и тут и похоронен у нас. Вот. И он сделал такой мудрый шаг. Он каждый месяц отправлял деньги, был такой раньше фонд мира. Когда такой вопрос поднимался, что надо в Кажан-гарадке закрыть церковь, он одевал все свои ордена и шел к большим этим начальникам и говорил, ну как, а чем она вам мешает, эта церковь? Каждый месяц мы даем фунт мира. Значит, вы против мира? И каждый тот из тех коммуняк тоже боялся, думает, о нет, лучше я его трогать не буду. И так вот на протяжении 40 лет он, будучи здесь настоятелем, я сохранил. Ну, там пакости делали. Был раньше въезд, вот тут вот здесь сейчас стоит тот камень, вот что там о первом упоминании Кажан-гарадка. Вот там поставили магазин такой, а за магазином сделали мусорник. И чтобы зайти в храм, то надо было прийти через мусорник. Это такие пакости коммунистские были, но они все равно все прошло, и уже все уже и позабывали об этом. Это сейчас, например, прошел уже в упадок храм, то его и ремонтировать не дают, надо собрать целую папку бумаг.
4: Акрамы церкви, не планируйтеся так само пошпацировать до векового дуба, ботаничного помника природы. А мы развитываемся с вами и отправляемся далее в пошуках полесских скарбов. Заставайтесь с нами и сочите за нашими пригодами.
7: Затягнитесь, дорогой!
1: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь, дрыгвой.

0: Трекбелл на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. Нагадываю, сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Местами магчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветру от 14 до 16 тепла. Ветер заходний умеренный, местами порывистый. Атмосферный тиск наближается до нормы.
1: Эфиры «Трансграничная радиорация».

Апошняя перамова в Брюсселе о подавлении санкций супроти России. У Беларуси растет колькость шпитализации с острыми респираторными вирусными инфекциями. Голос Сергея Харевского проведи белорусов по выставе «Живые росы» в музее Вильни. Про этот и про иншее. Вот уже литерально про 7 хвилинок. На хвалях белорусского радио РАЦ расскажем Анна Шайковская.

0: барадой.
1: Вітаю, шановні. Сьогодні 21 вересня. Тут Алесь Дубовець і музичний календар. Тут сьогодні нас чекають Леонард Коен, Фейт Хіл, а так само гурти Eagles, Ecstasy, Motorhead, Barenaked Ladies, The Charlatans, Korn, The Oasis. Мусить отриматися цікаво де разностайно, тому долучайтеся. 21 вересня 1934-го народился Леонард Норман Коэн, канадский поэт, письменник, спевак и автор песен. Ягоные песни часто эмоционально тяжкие и со складанными текстами. Сярод тем, про якие спевая Коэн, религия, одинота, сексуальность, да складанные односины помеж людьми. Песни и поэзия Леонарда Коэна оказали великий уплыв на многих поэтов-песенников и музыков. Ён, уведенный у канадскую музычную залу славы, является офицером Ордена Канады, а так само компаньон Ёном Ордена Канады, што з'яўляецца вышэйшай узнагародай для грамадзяніна Канады. Да таго ж, Коэн уведзены ў амерыканскую залу славы рок-н-ролу ў знак уваходжання яго ў вышэйшы эшалон найбольш уплывовых музыкаў эпохі.

0: вырашаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Голоден с бородой.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-е у Беларуси, 14-е у Польши. Разведки Европы попереди об махчевым нападе России на НАТО на протягу месяца у Жихара Барановича осудили по артикуле об организации массовых беспорядков. Православные верники вспоминают родство Пресвятой Богородицы.

0: Працягуємо тему політзняволених чи билих політзняволених тих особ, які виходять на волю і потребують допомоги в адаптації. Ініціатива «Вольний» працягує йому гатим допомагати. І так об'єднання разом з суполкою «Дисидент Бай» провело в суботу гульню в баскетбол. Про те, як прийшла зустріча, координаторка «Вольний» Вероніка Станкевич розповіла Марині Савіцькій.
1: Ви об'єдналися з дисидентами і ви зробили фактично спортову гульню, відпочинок для політв'язнів, не тільки політв'язнів.
2: На самом деле, это не одно мероприятие, это серия мероприятий, на що сейчас проходит. Это разные виды спорта, это волейбол, это баскетбол. Была уже йога для женщин, бывших политзаключенных, и еще во Вроцлаве будут мероприятия. И в Белостоке. Вот, мы в разных городах делаем разные виды спорта. Это такие интеграционные мероприятия, чтобы мы могли социализировать в том числе бывших политзаключенных. Мы зовем менторов, наших волонтеров, мы зовем бывших политзаключенных, чтобы все могли вместе провести время, пообщаться, может быть, выстроить какие-то связи, чтобы в будущем взаимодействовать как-то. В общем, для нас это такая часть работы, которую мы ведем по ресоциализации бывших политзаключенных, помогая им как-то вливаться в комьюнити, в том числе белорусов и поляков, и друг с другом взаимодействовать.
1: Чому именно на спорте вы решили засяродиться?
2: А это самый простой способ собрать людей, на самом деле. То есть спорт, он всегда универсален. Тот, кто не хочет играть, тот приходит болеть. Кто хочет поиграть, выбирает, какой вид спорта им больше подходит. Либо чему он хотел бы научиться. Это всегда такая очень объединяющая история, на которую проще всего людей собрать, проще всего их объединить. Поэтому вот у нас сразу до голову пришло, чтобы это будет спорт. Конечно, у нас происходит очень много разных мероприятий, там встречи, юристы и так далее. Но как бы спорт мы выбрали как интеграционный такой самый простой вариант.
1: Больше то теперь долучились до гульни и нововызволенные политвязни.
2: Да, вот в Польшу приехала группа из 10 человек, которые были вывезены в Литву изначально. И мы тоже уже ехали, я сопровождала их группу, я им тоже рассказывала про то, что вот мы делаем много разных мероприятий, ивентов, что на сегодня в том числе будет баскетбол. И вот, да, кто-то согласился и дошел до нас даже уже сегодня, на следующий день после прибытия в Польшу, чтобы поиграть, поговорить, в целом пообщаться друг с другом.
1: Насколько реалистичность оправдала все чекания, которые вы закладали в этот ивент?
2: Ну, на самом деле, людей очень много. У нас сейчас играют 3 команды, то есть они друг с другом меняются, потому что людей так много пришло, что в целом слишком много игроков. Вот. Поэтому в целом, наверное, классно. Мы вообще рассчитывали, что будет это 15-20 человек на одном ивенте. Не знаю, сколько у нас сейчас, мы не пересчитывали, там около 30, мне кажется, уже. Поэтому, видимо, что классно, работает, можно продолжать дальше. Летом это вообще супер легко, потому что можно всякие бесплатные открытые площадки использовать. Зимой, конечно, посложнее, но будем тоже искать варианты.
1: У вас головным чином еще не гуляют мужчины, так?
2: Не, на самом деле у нас девушки там в командах есть, поэтому, конечно, мужчин больше, но девушки тоже есть в командах.
1: Возраст?
2: Очень разный. Там очень разный, если посмотреть, то это, наверное, от 20-25 до там 50, наверное, вот где-то так. Очень разные вообще люди.
1: Вы зараз вельми активно долучилися до допомоги тим політв'язням, які були визволені. Ти супроводжала їх з Литви сюди у Варшаву. Затем на наступний день ви ладите гэтую самую гульню. Що далі?
2: Дальше, на самом деле, стандартный пул работы. Мы просто не первый раз встречаем депортированные группы. Вольные всегда были включены в этот процесс. То есть с самого начала вольные являлись одной из ключевых организаций, кто сопровождает процесс депортации групп и помогает им после. Поэтому дальше стандартное развитие событий, как у нас есть. Помощь с базовыми закрытыми потребностями. Это жилье, это еда, это одежда. Вчера уже мы выдали там сертификаты на одежду всем. Это менторы. Уже сегодня последний день, когда мы раздаем менторов. То есть с сегодняшнего дня у всей группы будут менторы и в Литве, и в Польше. Вчера и в Литве до этого за день прошли все собеседования с психологом уже. То есть мы уже понимаем примерный портрет, кто как себя чувствует, как ощущения. Медицина наши коллеги уже начали, уже часть людей посетили врача даже в Литве. В общем, все стандартно, как работали, так и работаем. Тот же процесс. Надеемся, что все себя придут, все будет хорошо, и через полгода уже будут активно членами нашего комьюнити уже присоединяться как менторы или волонтеры.
0: Говорила Вероніка Станкевич, координаторка ініціативи «Вольний», яка допомагає билим політв'язням адаптуватися на волі.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы.
3: Украінскія беспілотнікі атакавалі Уфу. Альтэрнатыва для Нямеччыны заклікае распачаць перамовы з Масквой. На Гарадзеншчыне правераць сістэму павяшчэння і правядуць эвакуацыі.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Украинские беспилотники атаковали Уфу в российском Башкортостане. После атаки в промысловой зоне на полночи города начался пожар. Поводле мясцовых крыниц мэтай мог быть завод Башнафта Навойл, який уваходит в уфимский нафтоперапрацовчий комплекс. Аэропорт Уфу часово обмежевал прием и вылет самолетов. Уфимские нафтоперапрацовчие предприемства уже неодноразово становились мэтай атак дронов. И сегодня же стало ведомо, что президент США Дональд Трамп подчас телефонной размову с Владимиром Зеленским у черговый раз закликал Украину спынить удары по российских нафтоперепрацовчих заводах. Про это поведомляет выдание Axios. Поводле крыниц выдания подчас размовы Трамп неодноразово сгадывал рост цен на дизельное паливо и связывал его с атаками на российскую энергетичную инфраструктуру. Ранее Трамп так само заявлял, что такие удары погоршают дефицит дизеля на сусветном рынке. У Кремля назвали махчимую отмову от удару по энергетичных объектах доброй идеей. Однако Россия и Украина протягивают обмен ударами по энергетичной инфраструктуре. Сустаршыня альтернатывы для Нямеччыны Тына Хрупала заклікаў канцлера Фрыдрыха Мерца паехаць у Москву і правесці перамовы з расійскім кіраўніцтвам. Паводле Хрупалы, вынікі выбараў у трох усходніх землях Нямеччыны паказваюць, што грамадзяне хочуць палітыкі міру і дыпламатыі. Ён заявіў, што Мерц павінен распачаць перамовы

0: Что дотично на угол акции о Варшаве и о Вильне? На ваш погляд, чем они отрозниваются?
1: Часом. В том смысле, что я, например, в Вильне не могу. Я же хожу, звичайно, в церкву. Я просто не поспеваю, потому что 12-й. Але, ну, напевно, трошку больше у нас, как ни дивно, выходит. Ну, там, я разумею, чему, але... Конечно, сумно, что вельми мало, але добро, что есть эти акции и в Вильне, и в Варшаве. Это важно просто, что я не есть, что я не есть весь час, потому что, коли бы их не было, напевно, не было бы вызволения у тех же самых. Нас бы уже просто забыли. Хотя и зараз уже вот забывают, как сегодня казали, что в Польше есть проблемы с международной обороной, бо быцем бы в Беларуси беспечно, хотя это не так. Тому треба нагадывать, тому дякую всем, кто ходит.
2: Долучилась Александра Ханевич, с Белостока приехала до нас так само, ось. Кто еще? Ну, и як завсёды, ты люди, якія завсёды приходят до нас на акцию, были и выступы, были и спевы. Можно так сказать, что до нас долучился еще один политвязень, и он приходит троху ранее за нас, спевая, и потом, когда мы уже скончаем свою акцию, он так само застается, спевая. И только сегодня я высветлил, что это так само наш белорус, политвязень был, и он так само, можно сказать, что долучился до нас.
0: И вы зараз так само яго менавіта можно пошуть?
2: Так, так, это он как раз таки играем.
0: Чому планується наступна акція буде присвячена?
2: Наступна акція у нас відбудеться не на нашому сталому місці, не буде вона на пам'ятку Коперніка, і вона буде на Доброва 33. І буде у суботу, 12-й годині, з того, що шмат пішло відмов білорусам у міжнародній обороні. І ось з цієї нагоди ми збираємося, щоб сказати, що де ви побачили, що в Білорусі зараз стало добре. Ми хочемо ось це донести до польських улад, показати їм, що ні, нема цього зараз, нема нічого доброго. То, что эта усатая пачвара сказала, что он не затримливает никого, больше затримливать никого не будет. Мы же ведаем, коли Лукашенко хлустить, коли рот отчиняет и начинает хлустить одразу. На жаль, репрессии не скончаются. И на жаль, не дай Боже, кому отмовить тут у обороне, и ему придется вертаться в Беларусь. Я не скажу, что это 100%, но обов'язково може бути таке, що чоловік може потрапити у в'язницю. Тому ми будемо проводити акцію, щоб сказати польським владам, щоб показати, що ні, нема зараз на Білорусі нічого доброго. Не скончилися у нас репресії. Коли люди просять міжнародну оборону, то вона їм потрібна.
3: Говорив Василь Пляшкунов, головний організатор щотижневих акцій білорусів Варшави для пам'ятника Миколаю Коперніку.

0: Еврозум.
1: У пятницу Лукашенко выправился у свою любимую Могилевскую область и зладил разнос мясцовым кіраўнікам. Як жартуюць эксперты, гэта своего роду психологичная разрадка кіраўніка Беларуси пасля тяжкого тыдня.
2: А минулы тыдень выдаўся сапраўды непростым. Перамовы з американцами забуксавалі. И саступкі одно одному былі невялікімі.
1: То бок ніякага табе американскага амбасадара у Мінску і ніякіх размоваў пра паездку да Трампа. Як вынік, жорсткая крытыка працы кіраўніцтва Магілёўшчыны. Асабліва не пазайздросціш тым, хто вырошчвае лён да гунец.
2: Настрой Лукашэнкі пасля апошняга прыезду Коула ў Мінск у праграме «І што» на Еўрарадыё абмеркавалі яе вядоўцы, эканамічныя аглядальнікі Вольга Лойка і Андрэй Махоўскі.
3: Да, ему иногда требуется серьезная психотерапия, да, слушать рэп он едет и так далее. Поэтому, когда он сегодня десантировался на поле с Долгунцом...
4: Сегодня была классика «Церабил Долгунец».
3: Да.
4: И он поехал «Церабить Долгунец». И это, ну, как бы он устроил этот разнос, как это звучайно все завсёды бывает после тяжких вот этих психологичных историй, да, там разнос устроил, там и коровы не те, и долгунец не так церабять. Але, вот я тут поглядел на рентабельность этого долгунца, и хочу сказать, что с экономичного пункта гледжения нема ніякага сенсу церабить долгунец. Лукашенко это робит только тому, что ему это подобается. Потому что ну, там рентабельность доходит у дренные годы до минус 40%. Ну, уяви себе, ось это катастрофичность, да? Минус 40%. Навод у добрые годы она там вагается, ну, каля нуля, и каля нуля только с державной подтримкой, коли без державной подтримки минус, глубокий минус. Тобок только тому, что ему это подобается.
3: Ну да, психотерапевтическое влияние долгунца на, значит, душевное состояние престарелых диктаторов, это можно об этом написать серьезную работу, да, при том, что есть, кстати, страны, где с истреблением долгунца все заметно получше, чем в Беларуси, то есть это не просто какая-то там пропащая задача, да? Сколько ты говорил в Нормандии?
4: Слушай, ну, вот, да, я вот поглядел для поравнания, так само мне цікаво было. Мне же все, весь час его терабить, я хотел зразуметь, ну, что в этом такого? Нам бы что он это робить? Ну, чему ему это так подобается? Поглядел в Нормандии, так там, слушай, там это одна из вельми рентабельных культур. Там эти фермеры, они на гектары зарабляют от 2,5 до 6 тысяч евро. Это чистый прибыток, это не выручка, это именно чистый прибыток. Да? То бок, ну, проблема не в том, что нельзя терабить долгунец, проблема в том, что треба уметь терабить долгунец.
3: Слушай, ну еще в том, что Беларусь не Нормандия, да.
4: А я все-таки лечу, что просто Лукашенко терабить свой долгунец неправильно.
3: Да, слушай, но мы понимаем, что времени на то, чтобы эту big deal или не очень big deal формализовать, закончить, остается все меньше. Говорит Коул о том, что вот надо несколько недель. Науседа говорил, что, ребята, мне надо несколько недель, чтобы с Штатами договориться по своему больному вопросу, по ротации военных. Рубио тоже сказал, что мне надо тут... пара недель, да, ну вот все говорит о том, что есть какой-то дедлайн, есть какая-то линия, которая будет достаточно скоро, и наверняка Трампу это тоже важно, нужно, если вы уже взялись, а взялся он не за одну вещь, да, не за один долгунец, да, и со всеми этими проектами пошло как-то не очень, ну, хотя с Венесуэлой, в принципе, там, ну, good enough, да, скажем честно.
4: Ну, слухай, да. Я не ведаю, дедлайн может быть связан именно это с тем, что Туск сказал, ось, про это, что тыдни, ближайшие тыдни, да, и месяцы будут вельми тяжкими для Европы. И, как мы бачим, там, ну, ничего нема, ничто не наближает до миру в Украине и помеж Украиной и Россией.
3: А как же объявленное Трампом энергетическое перемирие,
4: конечно, про якую Россия и Украина доведались от Трампа. И это, конечно, было вельми забавно, то, что Трамп обещает энергетичное перемирие. Про несколько годин по Киеву літаральна праз некалькі гадзінаў украінскія дроны выбіваюць сызранскі НПЗ, прычым сызранскі НПЗ, там жа ідэя перамір'я, што дыстопліва да. даражэе, а гэта менавіта НПЗ, які спецыялізуецца на дызельным паліве. То бок гэта вось, ну, вось просто цэлявы такі мэтавы удар, мэтанакіраваны менавіта па сызранскаму НПЗ.
3: А вслед за ним саратовскі, а потом ещё яраславскі, і, в общем, понятно, што історія заканчваецца ничем, в смысле история с перемирием, да, все продолжается. Но на самом деле самый знаковый момент в энергетическом плане это, наверное, вот те несколько дронов, которые пролетели 3000 километров, совершенно неприличное расстояние, да, и поразили два газовых завода на Ямале.
4: Да, і я хочу сказаць, што, ну, чаму гэта? Гэта не таму, што не толькі таму, што яны пралецілі 3000 кілометраў, да.
3: Хаця само по сябе неплохо
4: получилось. Хаця само по сябе не дрэнна атрымалася. Вось, я просто хочу сказаць, што там на такая перадгісторыя, калісьці вось некалькі месяцаў таму мы з Сергеем Чалым там абмяркоўвалі ў шуцейнай размове, як Украіна можа горш больней за ўсё ударыць па Расіі, і вось ён мне паказаў, сказаў пра гэтую кропку на карце, якая называецца Ямальскі крыж. Я да гэтага не ведаў. Тады даведаўся.
3: Ну, при том, что украинцы писали об этом довольно много, но так. они писали год назад об этом. Так. Да, когда это было, честно говоря, такая немножко фантастическая история, и как наша... прилетит волшебник в голубом вертолете, да, и тогда еще не существующими фламинго или чем-то еще, непонятно абсолютно чем, вот чудом каким-то поразит, значит, инфраструктуру газовую, да.
4: И наша размова была такая, что это абсолютно теоретично было вельми далекое, далекое расстояние. Але что это за две кропки, это, ну, не просто было, не может, не все ведают, что это за две кропки, да. Гэта не просто кропка на карце, гэта кропкі, дзе сыходзяцца 17, да, здаецца, да. 17 газаправодаў расійскіх, праз якія праходзіць 80-85% усяго расійскага газу. То бок, калі якімсь чынам вывести вось гэты ямальскі крыж, вось гэта перакрыжаванне газаправодаў, то гаворка будзе ісці не проста пра тое, што там у Расія не зможа экспартаваць газ, гаворка будзе ісці пра тое, што, ну, уся еўрапейская частка Расіі застанецца без газу.
1: Эканамічныя аглядальнікі Вольга Лойка і Андрэй Махоўскі паразважалі пра кепскі настрой Лукашэнкі пасля перамоваў з Джонам Коулам і спрагназавалі лёс вялікай здзелкі паміж Мінскам і Вашынгтонам.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Азаронак пагражае пазбавіць беларусаў Ютуба. Крынж тыдня.
0: Давно пора зразумець, што вашыя нацыянальныя відэаплатформы нікому не патрэбныя.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Радио Рация.
1: Трамп заявил, что працуе над сделкой с Беларусью. Россия назапашвае баллистычные ракеты перед зимой. У Лондоне презентовали новое выдание твору Ларисы Гениуш. Про гэта и да іншыя навіны праз 4 хвіліны расскажа Анжеліка Ляльковская. Дачакаемся разам.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Трамп заявил, что працуе над сделкой с Беларусью. Россия назапашивает баллистичные ракеты перед зимой. У Лондоне презентовали новое выдание творов Ларисы Гениуш.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация працует над сделкой с Беларусью об закупке калийных угнаений. По воде Трампа, Соединенные Штаты могут набывать белорусский калий по цене ниже за ту, которую теперь платят за угнаение соседней Канады. Про махчимую сделку Трамп рассказал, не раскрываючи ее подробязностью. Калий она будет реализована, Беларусь может обновить поставки калийных угнаений на американский рынок. Россия назапашивает баллистичные ракеты перед зимой. Про это пишет Bloomberg. По воде агентства, Россия со жнивня значно скоротила выкористание баллистичных ракет под час удару по Украине. Одночасово российские войски часто використовують реактивные дроны. Bloomberg меркует, что скорочение ракетных ударов может свідчить об назапашивании ракет для могчимых атак у холодный период. Основной метой таких ударов может стать энергетичная инфраструктура Украины, электро- и тепловая генерация. Звичайно, холодный сезон в Украине начинается в конце кастрычника, початку листопада. Bloomberg означает, что именно баллистичные ракеты здольны наносить наибольш серьезные пошкоджені энергетичным объектам. У Лондоне видавество «Скарина Прес» презентовало новое видание творов Ларисы Гениуш. Книга стала нагодой наново звернуться до спадщини белорусской поэтки и открыть ее творчість сучасному читачу. Что нового может знайти видань і чому твори Гениуш важно читати сьогодні, розповідає представник видавецтва «Скарина Прес» Ігор Іванов.
4: «Тільки вірші» – це другий поетичний зборник Ларисы Гениуш, який виходив у машинописному вигляді у Лондоні у 1992 році, але фактично нікому не був доступний, ну от, окрім такого некого вузького кола. Вірші, в принципі, передруковувалися, некоторі з цих віршів потім передруковувалися в інших виданнях, але при цьому виданні 1992 года там не все было рассчитано корректно.
3: Книга отметна тем, что до гэтага ее никто не ведал, лечит Игорь Иванов.
4: История самого рукописа цікавая и дивная. Это верши 1945-47 годов. Самый первый сборник и один не подцензурный сборник Ларисы Гениуш, который выдавался, и он вышел в 1942 году у Празе. И вот это другий сборник, который основал у одином особнику у рукописном варианте больше за 40 годов.
3: У Беластоку книгу можно будет набыть у книгарни от коммуниката на Варшавской 1А. Завтра у многих краинах отзначают День без автомобиля. Гэта частка Европейского тыдня мобильности, який распачался 16 вересня. Его мета – звернуть увагу на экологичные способы перемещения. Громадский транспорт, ровары и пешие прогулки. Кульминацией тыдня становится менавіта День без автомобиля, який отзначается 22 вересня. У Польши в гэты день у шэрагу городов громадский транспорт будет бесплатным. До прикладу, у Беластоку автобусами можно будет користаться бесплатно усім пассажирам без додатковых документов. У Варшаве бесплатными будут автобусы, трамваи, метро и некоторые техники. У Кракове так само не треба будет платить за городский транспорт. До акции долучится и Гародня. 22 вересня о 14 године каля мемориального ансамбля воинам-помежникам отбудется открытие акции. О 14.30 стартует велопробег «Городинцы за чистое поветро». Удельники проедут до Городинской областной филармонии, где после финишу пройдет концертно-забавляльная программа. Организаторы запрошают брать ровары, самокаты и ролики. А у Берасте 22 вересня проезд у громадском транспорте так само будет бесплатным, але с умовой. Необходимо продавить посвящение кировцы и техпашпорт на автомобиль. Горожанам пропонуют хотя бы на один день отмовиться от особистого автомобиля и выбрать автобус, ровар альбо пешую прогулку. Больше новинок на сайте в социальных сетках белорусского Радио Рация.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Магчыма, невялікія ападкі ў рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, невялікія ападкі магчымы на Берасцейшчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і невялікія дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио.

0: затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
1: Вроде какой его там похоронили. Это поэта древнего.
2: Овидия.
1: Да. Я там последний раз в детстве на лыжах катался.
3: Раніцы, шановныя слухачы. Калі вы не здагадаліся, то апынуліся мы ў Кажан-гарадку, дзе па адной з версій гісторыкаў спачывае цела старажытнага паэта Авідія, якога Аўгуст Цэзар саслаў сюды падалей дварай сваёй дачкі.
4: Будучы ў Кажан-гарадку, нельга мінуць амаль 200-гадовую блакітную царкву, унутры якой мы знайшлі уніяцкія, каталіцкія і праваслаўныя іконы.
3: Як тлумачыць мясцовы святар айцец Дзмітрый, царкву пачалі будаваць у 1813 годзе, калі на нашых землях яшчэ была унія.
5: Строился этот храм как уняцкий. Уня распадается, и уже прошел год 1817, год освящения как бы официально этой церкви. Значит, встает вопрос насчет этих скульптур убрать. Кажан-гарадчаки, которые их сами резали, сказали, мы убирать не будем, потому что мы их сами резали. Хотите, не хотите, но их убирать не будем. И они такие остались. Вот, только уже что доделали иконостас. А также, получается, как уняцкий, у них такие, как притворчики. Вот, получается, от уни осталась вот эта икона, тоже это писано этим Кажан-гарадчуком. Вот этот вот крест.
4: Крест,
5: распятие. Угу. Вот, и то, получается, Божья Матерь с той стороны, вот это уняцкая. Получается, что дальше? Ну вот если я сказал вам, что в 1818 году ее освящали, но нету никакой летописи, что на этом месте было раньше. Только знают, известно, что тут могильник, что на этом месте вырезано было все поселение жителей Кажан-гарадка. Вот. Есть такое, что как будто татары тут были, когда, потому что есть тут называемый Майдан, где они стояли, эти татары до сих пор там находят и эти их копейки, и эту их там посуду, там то-то-то. И так вот и до сих пор и называется оно Майдан, потому что там песок. Uh-huh. Вот как им нравится такая местность. Только вот они там, у них стояли их, так скажем, отряд, или как поселение их там было. И вот говорят, что на этом месте они вырезали все это поселение. И потом уже, когда с Пинска казаки окружили этих татар, взяли их в плен, и вот они как бы это... где они вырезали, наносили, тут сделали такой как бы могильник, сделали как кладбище такое. Другое есть, что это 1812 года, война с французами, что пленные французы сюда наносили. Но опять же, если бы в 1812 году не наносили, то грунт, вот сейчас брали у нас на той неделе, приезжала машина специально, брала тут грунт, то грунт бы так не слежался бы за это время. Потому что это было до 1812 года, и тут, значит, что-то стояло. Потому что вот икона храмовая, вот эта икона Николая Чудотворца, с обратной стороны на ней написано, что она построена в 1730 году. Есть предположение, что вот эта икона была перенесена с того храма, который здесь находился. Что там был за храм? Ну, если икона такая большая, значит, тоже был в честь Николая Чудотворца. И вот когда ставили и забор, и когда колонку пробивали, и крест, что очень много останков находим тут вокруг. За советским часом тут было как? Тут служил на протяжении 40 лет фронтовик. Он после фронта, он орденоносец, он и тут и похоронен у нас. Вот. И он сделал такой мудрый шаг. Он каждый месяц отправлял деньги, был такой раньше фонд мира. Когда такой вопрос поднимался, что надо в Кажан-гарадке закрыть церковь, он одевал все свои ордена и шел к большим этим начальникам и говорил, ну как, а чем она вам мешает, эта церковь? Каждый месяц мы даем фунт мира. Значит, вы против мира? И каждый тот из тех коммуняк тоже боялся, думает, о нет, лучше я его трогать не буду. И так вот на протяжении 40 лет он, будучи здесь настоятелем, я сохранил. Ну, там пакости делали. Был раньше въезд, вот тут вот здесь сейчас стоит тот камень, вот что там о первом упоминании Кажан-гарадка. Вот там поставили магазин такой, а за магазином сделали мусорник. И чтобы зайти в храм, то надо было прийти через мусорник. Это такие пакости коммунистские были, но они все равно все прошло, и уже все уже и позабывали об этом. Это сейчас, например, прошел уже в упадок храм, то его и ремонтировать не дают, надо собрать целую папку бумаг.
4: Акрамя церкви, не плануйтеся таксама пашпацыраваць да векавага дуба, батанічнага помніка прыроды.
3: А мы развітваемся з вами і адпраўляемся далей у пошуках палескіх скарбаў.
4: Заставайцеся з намі і сачыце за нашымі прыгодамі.
2: Зацягніцеся дрыгвой.
0: Беларуская радыё рацыя. Найлепшы твой сябар.

0: барадой.
1: Вітаю, шановні. Сьогодні 21 вересня. Тут Алесь Дубовець і музичний календар. Тут сьогодні нас чекають Леонард Коен, Фейт Хіл, а так само гурти Eagles, Ecstasy, Motorhead, Barenaked Ladies, The Charlatans, Korn, The Oasis. Мусить отриматися цікаво де разностайно, тому долучайтеся. 21 вересня 1934-го народился Леонард Норман Коэн, канадский поэт, письменник, спевак и автор песен. Ягоные песни часто эмоционально тяжкие и со складанными текстами. Сярод тем, про якие спевая Коэн, религия, одинота, сексуальность, да складанные относины помеж людьми. Песни и поэзия Леонарда Коэна оказали великий уплыв на многих поэтов-песенников и музыков. Ён, уведенный у канадскую музычную залу славы, является офицером Ордена Канады, а так само компаньон Ёном Ордена Канады, что является высшейшей узнагородой для громадянина Канады. До того ж, Коэн уведены у американскую залу славы рок-н-ролла у знак уваходжения яго у высшейший эшелон наибольш уплывовых музыков эпохи.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.